0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Я поднимаю руки высоко. Чувствуя свет. Я выпью за тех, кто с нами был.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта, ВРП. Но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот посреднемесячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.
0: Реклама.
6: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
7: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
6: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
7: Звоните 385-3001.
8: Возможно, противопоказания, необходимо консультироваться.
4: консультация специалиста.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Ух ты! Велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва» и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране, по обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
4: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня окунемся в мир моря и путешествий. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «каботаж». Звучит, как будто это что-то очень французское. Это же дорогое. На самом деле, каботаж – это перевозка грузов или пассажиров между портами одной страны. Слово пришло к нам из французского «каботаж», а корень связан с испанским «кабо» – «мыс». Изначально так называли плавание вдоль берега от мыса к мысу без выхода далеко в открытое море. Где мы встречаем это слово сейчас? В морских перевозках, в авиации, логистике. Например, когда иностранная компания не может просто так возить пассажиров внутри другой страны, это уже вопрос каботажных правил. Ну и пока вы решаете, где применить это слово в обычной жизни, я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот по среднемесячной зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный диалогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды. Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
4: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
5: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
5: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте честно, многие воспринимают хобби как баловство, мол, сначала дела, работа, семья, быт, а уже потом эти все ваши танцы, гитары, керамика и краски. На самом деле, хобби – это не украшение жизни, а один из способов не перегореть. Исследования связывают регулярные занятия для удовольствия со снижением стресса, лучшим настроением, социальной поддержкой, поддержкой и ощущением личного роста. Нашему мозгу важно не только решать задачи, но и получать опыт, где нет оценки дедлайна и слова «срочно». Особенно хорошо работает переключение. Если вы весь день заняты умственным трудом, таблица, звонки, тексты, решения, телу нужен выход, прогулка, танцы, бассейн, сад, растяжка, все, где мысль наконец-то уступает место движению. Но если у вас работа физически тяжелая, то разгрузкой может стать что-то эмоциональное и творческое. Караоке, вокал, рисование, настолки, чтение, театр, например. Не потому, что нужно развиваться, это само собой, а потому что психике тоже нужен такой вот контрастный душ, назовем это так. И важный момент, хобби не обязано быть полезным, красивым и монетизируемым. Не обязательно из вышивки делать бренд, а из вокала карьеру, а из пробежки марафон. Иногда лучшее хобби – это то, где вы снова человек, а не функционал, понимаете? Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Центр избирком завершил генеральную репетицию думской кампании. Система ГАЗ-выбора 2.0 прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению единого дня голосования, заявили в ЦИК. Параллельно с тестированием программисты расширили цифровой инструментарий. Кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии подписывать протоколы электронной подписью. Число кампаний с использованием дистанционного электронного голосования должно на сентябрьских выборах вырасти вдвое, пишет Интерфакс. На проспекте Космонавтов сегодня начался ремонт перекрестка в районе кинотеатра «Заря» и метро «Уралмаш». Дорожные строители огородили трамвайные пути на пересечении улиц Баумана, Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Объехать перекрытие водители могут через улицы Красных Командиров и Победы, либо через улицу Фронтовых Бригад. Утром в пятницу перекрытие застали большинство водителей «Эльмаша» врасплох, и многие, доехав по Баумана до «Зари», были вынуждены развернуться. Ремонт трамвайных путей на

0: проспекте Космонавтов будет идти до утра 17 июня. Сквер появится на территории рядом с бывшим кинотеатром «Салют» в центре Екатеринбурга. В районе входной группы установят 5 вазонов с цветами в форме шара и высадят кусты кизильника. Также будет восстановлена плитка на улице Толмачева, рассказали порталу 66.ru в мэрии Екатеринбурга. Вдоль главной аллеи появятся скамейки и урны. В сквере за «Салютом» установят арт-объект «Кинолента». В здании бывшего кинотеатра, напомню, сейчас работает креативный кластер подразделения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В Свердловской области 12 июня сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами. Очередной циклон отступает на юг. Несмотря на это движение, осадки на Среднем Урале сохранятся практически на всей территории. Грозы в пятницу прогремят в основном на юго-востоке. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями и чуть выше плюс 20. До плюс 26 потеплеет только к середине следующей недели. Чемпионат мира по футболу стартовал накануне в Мексике. Матч открытия сыграли между собой команды Мексики и ЮАР. В шоу, которое предшествовало игре, приняли участие актриса Сальма Хайек и певица Шакира, которая стала первой артисткой, выступавшей на 4 чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах, а также теперь в 2026. Гимн Мундиаля «Больше, чем игра» исполнили Андреа Бочелли и певица Иджей. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре. Об этом заявили в МИД этой страны.

0: Летчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Проблемы с перелетами у российских перевозчиков начались осенью прошлого года. О пересмотре полетных программ авиакомпании начали сообщать в декабре, когда резко выросло количество задержанных рейсов. В Екатеринбурге сегодня пройдут судебные заседания по мере пресечения задержанным после ДТП у храма Большой Златоуст. Первое заседание пройдет по делу директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие гибель людей. Вину Ярков не признает. Также после ДТП задержали и водителя 81-го автобуса, напоминает портал Е1. В аварии в центре Екатеринбурга погибли 4 человека, в том числе 9-летний ребенок. Ограничения на продажу спиртного снова действуют в центре Екатеринбурга. В историческом сквере 12 июня проходит акция «Хором славим Россию и город». Из-за этого до 15 часов не будут продавать спиртное в магазинах внутри квартала улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта и проспекта Ленина. Об этом пишет портал 66.ru. Контролирует соблюдение ограничений полиция. Неделю назад в центре уральской столицы также действовал сухой закон из-за фестиваля движения. Штормовое предупреждение, объявленное спасателями и синоптиками, продолжает действовать в Свердловской области. 12 июня местами в регионе возможны очень сильные дожди. Спасатели просят уральцев соблюдать меры личной безопасности. Непогоду представители МЧС рекомендуют пережидать дома. Водителям традиционно напоминают об опасности передвижения по трассам в сильный дождь. Автомобилистам важно помнить о соблюдении безопасной скорости и дистанции, а также при движении в дождь включать аварийную сигнализацию. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые и грузовые автомобили, автобусы и электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку этих компетенций техники ушло не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего распространят уже в регионы. До конца этого года в Москве должно появиться 11 беспилотных трамваев. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
5: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.
1: Реклама.
6: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Ух ты! Велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода «какидама». Звучит как будто какой-то японский персонаж, но нет. «Какидама» – это японское слово, да, но это способ выращивать растения без горшка. Корни заворачивают в шар из земли, а сверху мох, и все это фиксируют нитью. Получается такой живой зеленый шар, который можно поставить на блюдце или подвесить. Само слово японское состоит из двух – мох и шар, то есть буквально моховой шар. Эта техника происходит из японской культуры бонсай и любви к простоте. Меньше пластика, меньше лишнего, больше природы в чистом виде. Уход тоже, знаете, простой. Не заливать, держать не на прямом солнце, а когда шар станет легким, погрузить его в воду на несколько минут. В общем, получается, какидама – это стильный японский горшок из натуральных ингредиентов. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День России наградит в Кремле героев труда и лауреатов госпремий. В их числе РБК называет ректора МГУ Виктора Садовничева, режиссера Андрея Кончаловского и бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Звание героя труда по итогам прошлого года получили более 10 человек. Среди них президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Транснефти Николай Токарев, глава КАМАЗа Сергей Кагугин и композитор Александр Зацепин. Следствие потребовало арестовать директора и водителя компании «Автоном», чей автобус в среду вечером вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга. Установлено, что на предприятии, которому принадлежит данный автобус, систематически нарушался режим труда и отдыха водителей, заявил перед заседанием официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Максим Чалков. Комментарий Следственного комитета публикует портал Е1. Дом жилого комплекса «Тринити», пострадавший от удара беспилотника, признали безопасным. С жильцами пострадавших квартир на этой неделе встретился вице-мэр Рустам Галямов. Он озвучил итоги экспертизы, проведенной представителями УРФУ. Несущие конструкции не повреждены, жилье будет восстановлено и часть работ уже началась, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для восстановления остекления закупили более сотни стеклопакетов, 10 новых оконных блоков уже установлены, полностью ремонт завершили в 7 квартирах и 5 еще ремонтируют. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил больше 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу, и это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч в месяц получают в Свердловской области представители сферы IT и связи, а замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Издание «Вашингтон-Пост» назвало Илона Маска триллионером только на бумаге. О кратном росте состояния основателя SpaceX заговорили после IPO компании. По данным издания, в оценке состояния Илона Маска учитывали опционы и акции, которые он получит только в будущем при выполнении двух условий. Это запуск компьютерных дата-центров в космосе и создание человеческого поселения на Марсе. Официальный доллар на праздник и выходные 71,91, евро 82,97.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
4: Сегодня, 12 июня, в пятницу в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Не хочу сыпать соль на рану, но новое исследование показывает, у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких высокий уровень соли в рационе может быть связан с повторным обострением, снижением кислорода в крови и более тяжелым восстановлением после госпитализации. Но важный момент – нельзя просто так соль объявить врагом и выгнать из кухни. Натрий нужен нервам, мышцам и водному балансу. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым менее 5 граммов соли в день. Это меньше чайной ложки, разумеется, без горки. Как же снижать потребление соли без какой-либо там, знаете, трагедии гастрономической? Первое. Не досаливаем автоматически. Сначала пробуем еду. Вдруг она уж нормальная, а рука просто по привычке тянется за солонкой. Второе. Помним про скрытую соль. Она есть в колбасе, в сыре, в хлебе, в соусах, в консервах и готовой еде. Может, вам эта солонка сегодня вечером вообще не пригодится? Третье. Уменьшаем постепенно. Минус щепотка сегодня, меньше соуса завтра. Рецепторы привыкают, но им на это нужно время. Порой несколько недель, а то и месяцев. И четвертое. Вкус можно делать насыщенным не только с помощью соли. Есть еще лимон, чеснок, зелень, паприка, перцы и всевозможные травы. А если у вас легочная недостаточность или болезни сердца, почек или давление, норму соли лучше обсуждать с врачом. Потому что организм, знаете ли, это не приложение. Одной кнопки настроить всем одинаково там нет. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье пока не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода плюс 18 и чуть теплее, плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие получили 49 пляжей. Купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, открыли с 1 июня. Суд арестовал на 2 месяца директора компании «Автоном» Алексея Яркова. Под стражей он будет находиться до 10 августа, сообщает портал Е1 из зала суда. На следующем заседании будет решен вопрос по мере пресечения для водителя 81-го автобуса. Икрамжона Хамраева обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель людей. Водителем уроженец Киргизии был трудоустроен официально. У мужчины есть жена и 4 детей, сообщают СМИ. Жители Свердловской области сегодня еще могут отдать свои голоса за благоустройство любимых парков и скверов. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет идти до 23 часов и 59 минут 12 июня. По данным Департамента информполитики, с момента запуска свой голос за те или иные объекты благоустройства отдали больше 810 тысяч уральцев. Результатом голосования станут красивые и комфортные площадки для отдыха и спорта, которые будут радовать нас долгие годы, подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава области еще раз призвал свердловчан поддержать парки и скверы своего и даже соседнего населенного пункта. На севере Свердловской области река затопила дорогу, которая связывает Серов сразу с несколькими поселками. Проезд закрыт на 17-м километре трассы Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Госавтоинспекция Свердловской области выставила запрещающие знаки. Объехать подтопление со стороны Серова нельзя. Водителей в объезд отправляют только через Краснотурьинск. Метеорный поток Персеиды и парад 6 планет можно увидеть на небе предстоящей ночью. Персеиды ученые называют одним из самых популярных метеорных потоков в году. На ночь с 12 на 13 июня приходится его пик. Пик потока Персеиды пришелся на новолуние, поэтому небо будет полностью темным. Перед рассветом можно будет увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Сегодня, 12 июня, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.
0: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд «ЛРК-трио». 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: нас испортились эти.
1: Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет. Да я в ней снова и снова
0: одинок.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия ждет решения Вашингтона по назначению посла США в Москве. Заявление на приеме по случаю Дня России сделал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. «Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны», цитирует Дарчиева агентство ТАСС. Дипломат добавил, что любой выбор американской администрации будет оперативно рассмотрен. Напомню, в июне прошлого года бывший посол США в Москве Эллен Трейси завершила свою миссию. Станцию метро «Проспект Космонавтов» днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. В центре города завершился масштабный концерт «Хором славим Россию и город». Он традиционно собрал на ступенях исторического сквера более десятка хоровых коллективов Екатеринбурга. Послушать самые известные песни о России и уральской столице собрались и сотни горожан. Публика слушала концерт не только перед ступенями, на которых расположился хор «Ной» с моста проспекта Ленина. На сводных репетициях присутствовали до 1500 участников хоров, а аккомпанировали им около сотни музыкантов. 35 лет назад состоялись первые выборы президента России. Голосование прошло год спустя после принятия декларации о государственном суверенитете России. Ее подписали в 1990 году. Газета «Ведомости» в год 35-летия выборов первого президента вспоминает, кто претендовал на высокий государственный пост. Кроме Бориса Ельцина, кандидатами были экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, 45-летний Владимир Жириновский, а также Аман Тулеев, генерал Альберт Макашов и экс-министр МВД Советского Союза Вадим Бакатин. В Мексике к чемпионату мира по футболу перезапустили музей Фриды Кало и Диего Риверы. Реставрационные работы шли в течение последних 6 лет, пишет газета «Коммерсант». Экспозиция расположена в Мехико, в Асиенде 16 века. Здесь представлены 26 работ Фриды Кало и почти 140 произведений Диего Риверы. Это картины, рисунки и фрески. Вновь открывая музей, наследницы художественного собрания заявили, что стремились сместить акцент с сенсационных историй о личной жизни Фриды Кало и Диего Риверы на их творчество. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды.
2: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы» народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тиранозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Levé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91, евро 82,97.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
3: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
4: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
5: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
0: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
5: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
0: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «часен». Что бы это могло быть? «Часен» – это бамбуковый венчик, который используется для правильного взбивания японского чая матча. Да-да, его вручную вырезают из цельного куска бамбука, и задача у него очень важная – превратить порошковый чай в воду вот в эту нежную зеленую пенку без комочков. Мне вообще нравится эта идея. В мире, где все куда-то бегут, существует инструмент, который создан исключительно для того, чтобы человек несколько минут замедлился и сделал чай красиво. Выглядит эта штука как небольшая бычкообразная кисточка, которая состоит из ручки и рабочей части. Поэтому, если вы ее когда-нибудь увидите, знайте, это маленький бамбуковый помощник, который отвечает за вашу идеальную чашечку чая матча. Запомнили? Сегодня слово дня «часен». А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. На Серовском тракте ограничили движение из-за угрозы размыва дороги. Временное ограничение скоростного режима ввели на 240-м километре в районе деревни Анатольская под Тагилом. На место выехали дорожные службы. При ухудшении обстановки возможно прекращение движения по данной полосе с направлением транспортного потока по встречной, сообщили в облгаи. Там рекомендуют водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута, а также соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. В сети распространили фейковое видео с губернатором Денисом Паслером. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия области. Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением главы региона. В ролике губернатор якобы рассказывает об изменениях налогового законодательства в Свердловской области. Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере Telegram с аккаунта, замаскированного под директора Департамента информполитики. Террористическая комиссия обращает внимание, что департамент никогда не рассылает подобных рекомендаций с личных аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, пишет «Комсомолка». В России хотят ввести выплаты на погашение семейной ипотеки. Такие льготы должны получать с рождения первого ребенка, считает автор предложения, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его инициативе, при рождении в семье первенца государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок 600 тысяч, третий 700, а став многодетной, семья получит 1 800 000 рублей, пишет агентство РИА Новости. Илон Маск стал первым триллионером в истории. Его состояние превысило $1 триллион. Это произошло на фоне IPO аэрокосмической компании SpaceX. В рамках размещения SpaceX выпустила порядка 555 миллионов новых акций класса А. До 30% бумаг выделено для розничных инвесторов. Привлеченные средства поступят непосредственно в компанию для расширения бизнеса и капитальных расходов. SpaceX разместила акции на бирже NASDAQ в рамках IPO 12 июня. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
4: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь, друзья мои, была гармоничнее и интереснее. И сегодня немного неожиданной психологии. Оказывается, ландшафтный дизайн – это не только про красивые клумбы и ровный газон. Это еще и про то, как чувствует себя наш мозг. Ученые давно заметили, природа работает как естественный антистресс. Зеленые оттенки помогают снижать напряжение, а шум листвы, журчание воды и пение птиц буквально маскируют городской шум, позволяя нервной системе немного отдохнуть. Интересно, что даже форма дорожек имеет значение. Прямые тропинки, словно говорят, идем быстрее, а вот извилистые заставляют замедлиться. Поэтому в красивых парках нам часто хочется не бежать, а гулять. Замечали? Есть еще один любопытный факт. Открытые пространства дают ощущение свободы и вдохновения, а уютные уголки, скрытые за кустарниками или живой изгородью, создают чувство безопасности. Именно поэтому у каждого человека есть любимое место в саду, парке или на даче. Ландшафтные дизайнеры даже говорят, хороший сад проектируют не для растений, его проектируют для эмоций человека. Получается, клумбы, деревья, дорожки и скамейки – это не просто декорации, а своеобразный пульт управления нашим настроением. Так что если сегодня будете проходить через парк, обратите внимание, возможно, ваше хорошее настроение – это не случайность. Возможно, кто-то очень грамотно постарался и посадил дерево именно там, где нужно. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушения в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91, евро 82,97.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
6: Здоровье – ключ к счастью.
7: Медицинский центр «Шанс».
6: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
7: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бассенуар». Звучит как название какого-то французского десерта, правда? А может, редкая порода кошек? Но на самом деле это очень полезное изобретение, правда, из прошлого. Бассенуар появился во Франции, и было это несколько веков тому назад, когда центрального отопления еще не было. Представьте себе, зима, каменный дом, ледяная спальня. И вот тогда в дело вступал бассенуар. Это такая металлическая чаша на длинной деревянной ручке, куда помещали горячие угли. Этой конструкции аккуратно водили под простынями, чтобы согреть и высушить постель перед сном. По сути, это прадедушка современной грелки. Электрической простыни тоже можно сказать. Сегодня бассенуар можно встретить разве что в музеях, исторических усадьбах, ну или фильмах о старой Европе. Но согласитесь, приятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда для теплой постели больше не нужно размахивать по спальне раскаленными углями. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый вечер. МИД России призвал россиян, выезжающих в Таиланд, осторожно относиться к поездкам в эту страну. Это связано с высокой угрозой задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, говорится в сообщении на сайте МИДа. Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует россиянам, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, которые связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах, сообщает Интерфакс. Станцию метро «Проспект Космонавтов» в пятницу днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. Дом жилого комплекса «Тринити», пострадавший от удара беспилотника, признали безопасным. С жильцами пострадавших квартир на этой неделе встретился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Он озвучил итоги экспертизы, проведенные представителями УРФУ. Несущие конструкции не повреждены, жилье будет восстановлено. И часть работ уже началась, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для восстановления остекления закуплены более 100 стеклопакетов, 10 новых оконных блоков уже установлены. Полностью ремонт завершили в 7 квартирах, еще 5 ремонтируют. На следующей неделе в Екатеринбурге уже в 12-й раз состоится «Ночь музыки» – большое народное гуляние, когда весь центр города превращается в концертную площадку. И это будет первая «Ночь музыки» в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. Главные и самые крупные – это исторический сквер, Екатеринбург-арена, ДИФС, сквер у главпочтамта, летний театр парка Маяковского. На Октябрьской площади у театра драмы традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Режиссер Андрей Кончаловский получил государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства. Награду вручил президент Владимир Путин в ходе церемонии награждения героев труда и лауреатов госпремии в различных областях. Эта церемония традиционно прошла в День России. Кончаловскому присудили премию за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Президент Путин сообщил, что Кончаловский открывает миру ценности и характер культуры России. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды.
4: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о песке. Психологи давно используют песочную терапию как один из самых мягких способов снять напряжение и помочь человеку выразить эмоции. Причем работает это не только для детей, но и для взрослых. Когда ребенок рисует на песке, строит замки или просто пересыпает его из ладони в ладонь, развивается мелкая моторика. Она напрямую связана с развитием речи, внимания и памяти. Кроме того, такие занятия помогают успокоиться, снизить тревожность и даже легче справляться с сильными эмоциями. И вот еще любопытный факт. Во время игр с песком ребенок получает огромное количество тактильных ощущений. Мозг буквально переключается с переживаний на исследование окружающего мира. И нам, взрослым, эта терапия здорово может подойти. Не случайно специалисты советуют простую домашнюю песочницу. Для этого подойдет обычный контейнер или таз с чистым песком. Можно рисовать картины пальцами, искать спрятанные предметы, строить дороги для игрушек или создавать целые сказочные миры со своим ребенком. И самое приятное, нет здесь правильного или неправильного результата. Песок учит тому, чего иногда не хватает нам, взрослым. Если что-то не получилось, можно просто провести ладонью и начать заново. Полезный навык не только для детей, согласитесь. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Группировка Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы» народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп-3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
6: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект 1 Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
5: Завтра, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 21, плюс 23.

0: Радио «Лето». 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье. Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал